0: Дальше. Пиписька. Не вин свой сиби. Нана. Вин come to the city to count bridges. New vibe. Y'all talk.
1: For my G's, yeah.
0: Флик.